Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 23 августа – День воинской славы России. В 1943 году завершилась битва на Курской дуге. В сражении, продолжавшемся 50 дней и ночей, немецкая армия потеряла 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов. Части Красной армии отбросили противника на запад на 150 километров и освободили Харьков. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила перелом в Великой Отечественной войне. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В Карачаево-Черкесии по делу о мошенничестве с субсидиями следователь выявил еще 3 преступления на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее было установлено, что 59-летний индивидуальный предприниматель из аула Кумыш, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства, в 2024 году предоставил в Министерство сельского хозяйства пакет документов с заведомо ложными сведениями о затратах на корма для мелкого рогатого скота. Фермер получил субсидию в размере 415 тысяч рублей, но потратил их на личные нужды, а не по назначению. Также было установлено, что в 2024-2025 годах мужчина совершил еще 3 аналогичные преступления на общую сумму более 1 миллиона 66 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. В Карачаево-Черкесии начался второй этап антинаркотического мероприятия «МАК». Ее проводит МВД по Карачаево-Черкесии во взаимодействии с различными ведомствами с 17 по 26 августа. Операция направлена на выявление и перекрытие нелегальных каналов транспортировки наркотиков, противодействие культивированию растений с наркотическими веществами, уничтожение дикорастущих очагов. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 или 102 с мобильного. Житель Черкесска подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ранее сотрудниками полиции около автодороги Черкесск-Талык был задержан злоумышленник, у которого в ходе осмотра был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, в пакете находились части растения конопля, которое он сорвал для личного потребления, без цели сбыта. Согласно заключению эксперта, в пакете находилось наркотическое средство массой свыше 168 граммов. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В Выжгутинском районе 59-летний житель села Важное на возмездной основе добровольно сдал полиции незарегистрированное ружье и 11 патронов к нему. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что добровольная сдача в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение. За сокрытие нелегального оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет в соответствии с 222 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. При помощи системы «Паутина» за сутки сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску задержали и передали судебным приставам 4 транспортные средства, водители которых попадают под категорию злостных неплательщиков административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности в установленные законом сроки собственники не оплатили 380 административных штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей. Госавтоинспекция Республики призывает всех к соблюдению правил дорожного движения. Житель Карачаева-Черкесии предстанет перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере. 42-летнего жителя Карачаевска подозревают в том, что он незаконно спилил 5 буков у аула Нижняя Мара, причинив ущерб лесному фонду на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Злоумышленник планировал продать древесину, но был задержан полицией. Спиленные деревья изъяты и переданы на хранение лесникам. Материалы уголовного дела направлены в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы +17, днем до +32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью +14, днем +31. Ясно. В Донбае ночью +15, днем +26. Солнечно. В Архызе +13, ночью, днем +27, безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило: в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Усть-Джигуте, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики» отличившимся педагогам. В Черкеске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбае ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно. В Архызе плюс 13, ночью, днем плюс 27, безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Архизе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской республики» отличившимся педагогам. В Черкесске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона Юбилейный. Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Свой летний спортивный гардероб. Огромный выбор товаров известных брендов в одном дисконцентре. Кепки, бейсболки, футболки, шорты, тапочки и сланцы по 999 рублей. Успейте приобрести по суперценам. Чемпион. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбае ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно. В Архызе плюс 13, ночью, днем плюс 27, безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но в силу есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте по

0: Голоса мира 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Разъясняем, поясняем, даем рекомендации автомобилистам и другим участникам дорожного движения, поднимаем актуальные темы, разбираем. Друзья, мы стараемся самые актуальные темы выбирать для наших разговоров, и сегодня мы будем говорить об услугах экзаменационно-регистрационных подразделений Госавтоинспекции, а точнее будем делать упор на преимущества в использовании портала государственных услуг при регистрации и получении водительских удостоверений, транспортных средств. Все актуальные вопросы здесь, в нашем радиоэфире. Будем не только рассказывать, но и готовы отвечать на ваши вопросы. Как всегда, специалиста в эфирную студию пригласили. Через пару минут представлю. Напомню лишь о том, как можно связаться. Задать ваш вопрос можно посредством нашей страницы, официальной страницы радиостанции ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, обязательно гости, эксперту переадресую вопрос, ну и постараемся в рамках прямого эфира ответить на ваш вопрос. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях начальник отделения информационного обеспечения оказания государственных услуг в электронном виде межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции МВД по

0: Карачаево-Черкесской республики, майор полиции Екатерина Игоревна Камышанская. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы вновь рады вас здесь слышать. Екатерина, ну, портал государственных услуг уже достаточно длительное время активно работает на территории нашей страны. Если поначалу были вопросы, были сомнения у граждан, ну, сегодня я думаю, что, наверное, не осталось таких людей, которые не пользуются порталом, ну, во всяком случае, достаточно большая часть наших граждан активно пользуются порталом госуслуги. У многих есть уже подтвержденная учетная запись, решают многие вопросы с документацией непосредственно через портал госуслуг. Что касается услуг по линии госавтоинспекции, здесь тоже уже достаточно много времени практикуется эта работа. Как сегодня граждане активны в сфере получения обращения за услугами по линии госавтоинспекции непосредственно через портал госуслуг? Активна эта опция? Люди пользуются?
1: Конечно, в настоящее время действительно уже многие граждане перешли на удобство портала государственных услуг, пользуются личными кабинетами, действительно, как вы правильно сказали, по учетным подтвержденным личным кабинетам. В настоящее время, как и ранее, граждане могут воспользоваться услугами регистрационно-экзаменационной деятельности по направлению госавтоинспекции как при регистрации транспортных средств, так и при получении водительского удостоверения. Напомню, что данный раздел подразумевает два направления. Это водительское удостоверение, транспортные средства. Транспортные средства имеют свои подцели. Можно поставить транспортное средство, которое уже стоит на учете, то есть, другими словами, при смене собственника. Также можно поставить на учет государственное транспортное средство, вновь изготовленное за пределами территории Российской Федерации. В пределах территории Российской Федерации можно поставить на учет машину, приобретенную в лизинг. Также можно прекратить учет транспортного средства по договору купли-продажи, важно помнить, и при утилизации транспортного средства. Ранее была доступна услуга по заявлению владельца. Сейчас внесены, ну, уже прилично давно, год назад, внесены изменения, и по заявлению владельца транспортного средства прекратить регистрацию невозможно. Соответственно, хотелось бы напомнить гражданам о том, что если вы продаете транспортное средство, обязательно имейте в виду, что договор купли-продажи составляется минимум в двух, вообще в трех экземплярах. Один экземпляр остается продавцу, два экземпляра отдается новому собственнику, один для регистрационного подразделения госавтоинспекции, который он предоставит и, естественно, отдаст в регистрационное отдело. Второе для себя, потому что многие граждане сдают декларации, им необходимо основание приобретения транспортного средства. А вот для граждан, которые продали транспортное средство, этот договор будет иметь, естественно, юридическое значение для того, что на 11 сутки по закону, по правилам регистрации, граждане имеют право подать на прекращение регистрации проданного транспортного средства на основании договора купли-продажи.
0: И таких обращений, кстати, много. Мы вот из прошлых наших бесед замечали, да, были и обращения от граждан, что продолжают идти штрафы, да, то есть получается новый владелец нарушает правила дорожного движения, не перерегистрирован транспорт, и штраф, конечно, приходит старому владельцу. Вот эта практическая ситуация, ну, она уже на протяжении многих лет, наверное, один из лидеров по числу обращений в органы госавтоинспекции, в том числе в нашем регионе. Вот поэтому три договора, три экземпляра договора купли-продажи транспортного средства, если вы вдруг собираетесь приобретать или продавать свой автомобиль, имейте в виду три экземпляра. Их можно составлять не обязательно у нотариуса, все это делается в простой, в письменной форме, заверяется паспортными данными, подписями. И, в принципе, такой документ имеет достаточную юридическую силу.
1: Да, согласно Гражданского кодекса, документы на продажу транспортного средства могут быть составлены в простой письменной форме. Я уже сказала, в скольких экземплярах. Естественно, там указываются паспортные данные продавца. Покупателя заверяется все подписями, ставятся даты. И юридически транспортное средство при подписании договора, при передаче транспортного средства и денежных средств является основанием для перехода права собственности. Для граждан, которые продали, естественно, как я уже сказала, этот документ будет иметь юридически значимое действие, потому что, вот как вы сказали, в случае, когда идут штрафы, транспортное средство не переоформили, если вдруг какие-то другие нюансы например, происходит ДТП до переоформления транспортного средства. Те же самые налоги. То есть гражданин, который продал транспортное средство, может с легкостью доказать момент продажи на основании договора купли-продажи. Поэтому рекомендую гражданам не совершать такие ошибки, когда, как бывает среди людей, машину отдал, деньги взял и разошлись.
0: По устной договоренности ударили по рукам и разошлись.
1: Все должно быть юридически зафиксировано, все документально.
0: Так, мы продолжаем. Давайте, если мы уже сказали, что два таких важных направления, это водительские удостоверения и регистрация транспортных средств, если мы начали уже о регистрации транспортных средств, давайте в этом направлении и продолжим. Мы сегодня делаем упор на портал государственных и муниципальных услуг. Давайте расскажем, вот что конкретно, да, можно получить, как пользоваться этим порталом и какие, собственно говоря, преимущества. Ну, давайте, наверное, с самого главного преимущества при обращении на портал государственных муниципальных услуг – это экономия времени. Время сейчас очень такой серьезный ресурс, который, ну, сложно восполнять. Мы всегда на бегу, очень много дел, занятость и так далее. Портал госуслуг позволяет экономить ваше время и время нахождения уже непосредственно в подразделениях МРЭО, РЭО, да, в той или иной точке нашей страны. Вы можете выбирать удобную дату и время, подходить и к своему времени уже обращаться в окошко, то есть не придется стоять в очередях, ждать, не получится так, что вы не попали в указанный день и не получили эту государственную услугу. Все-таки портал государственных услуг дает такую уникальнейшую возможность экономить ваше время. Вот, наверное, это самый главный такой серьезный плюс. Время, нервы, собственно говоря, сюда же ко времени плюсуются. И люди понимают действительно это, да? Екатерина, скажите, пожалуйста, вот как работает эта запись, да? И вот сейчас, ну вот в реальном времени, например, по регистрации транспортного средства, на какую дату можно сегодня вот записаться в подразделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии? Вот сегодня, на практике примерно.
1: Сегодня на практике при записи на перерегистрацию транспортного средства либо на первичную регистрацию очередь не составляет более 2 дней. То есть, если вы сегодня подаете, вы можете подать через день, уже будут свободные слоты, доступные при выборе удобного для вас времени. Действительно, портал очень экономит время граждан. Подать можно заявку в любое удобное для вас время, где бы вы ни находились. Кто-то это делает дома, кто-то в перерыве на обед. Кто-то,
0: то есть просто со смартфона,
1: да,
0: зашел,
1: кто-то сидя в парке, отдыхая, но зная, что ему через там, день-два нужно будет получить услугу. То есть это довольно очень удобно. Плюс преимущество портала в том, что он подсказывает гражданам следующие этапы подачи заявления. Он дает выбор и подсказки, как это работает. Если вы подаете условно на перерегистрацию транспортного средства, уже состоящего на государственном учете, портал будет вам предлагать при выборе ПТС-ки, он будет предлагать либо выбор электронного ПТС, что тоже необходимо понимать, потому что от этого будет зависеть сумма госпошлины. Если на новые машины идут электронные ПТС, то машины, там, грубо говоря, с 5-летней, 6-летней, 10-летней давности изготовления, там еще бумажные ПТС, которые, естественно, при перерегистрации выполнение этого бланка требует его замены. Здесь портал тоже подскажет. Довольно удобно, там все описано в слотах, которые нужно нажимать.
0: А машины с пробегом можно, на них можно получить электронные ПТС? Сейчас есть такая возможность?
1: У нас в республике еще не открыты такие организации, в других регионах есть. У нас в республике пока нет. Возможно, будет, ну, пока так.
0: Есть куда стремиться, и есть, конечно же, огромное количество новых возможностей, которые будут открываться и вообще вот в самое ближайшее время. То есть, получается, прогресс не стоит на месте, в том числе в сфере оказания государственных услуг. Здорово. Вы сказали, да, что размер пошлины будет отличаться. И вот, друзья, знаете, что хочу заметить? У каждого гражданина при обращении в государственные органы, в любые абсолютно, всегда бывают трудности при заполнении тех или иных заявлений. Мы не знаем, что написать, как написать, что указывать, что не указывать. Иногда случается даже такая легкая паника, у кого-то нелегкая паника, и как раз-таки портал государственных услуг предотвратит вот эту вот историю, потому что будут пошаговые подсказки, инструкции. Кто хоть раз подавал такое заявление через госуслуги, знает, о чем я говорю. То есть сама система говорит, что транспорт уже состоит на учете, да, тогда нажмите сюда, следующий шаг, прикрепите документы. Документы, кстати, можно просто сфотографировать со своего телефона и подкрепить, и подгрузить. То есть, получается, вы заполняете все заявление, то есть, просто путем таких легких подсказок. А дальше уже сама система и сотрудник по ту сторону монитора, да, скажем так, уже непосредственно в подразделении, будет все сверять, проверять, заполнять и выполнять эту всю работу. А к вашему приходу ваше заявление уже будет сформировано, вам останется только подписать его. Правильно?
1: Правильно, и предоставить оригиналы документов.
0: Mm-hmm. Оригиналы документов нужны будут. Ну и, кстати, система об этом тоже говорит.
1: Обязательно. В конце, после завершения подачи заявления, портал выдает уведомление гражданам о том, что необходимо предоставить оригиналы документов и транспортное средство для осмотра, ну, за исключением услуг, когда это замена госномера.
0: Mm-hmm.
1: Или утеря ПТС и СРТС. При смене собственника, смене цвета обязательно транспортное средство необходимо для осмотра. Напомню, что осмотр транспортных средств при совершении регистрационных действий производится на площадке регистрационного подразделения. Не где-либо, а именно на площадке.
0: То есть никаких аккредитованных организаций, типа сертифицированных и так далее, нет и быть не может. Непосредственно транспортное средство придется предоставить для осмотра инспектору здесь же, в подразделении, где вы будете получать эту государственную услугу. И только после осмотра и визуального контроля документы будут готовы. Кстати, вот что касается очередей, да, хотела отметить, чем удобен портал государственных услуг, можно записаться на прием в подразделение госавтоинспекции, которое оказывает регистрационные экзаменационные услуги в любой точке нашей страны. Вот это, кстати, очень-очень удобно. Вот, к примеру, если, например, вы живете в Черкесске, подаете документы, ну вот смотрите, что вам надо вот быстрее, не послезавтра, да, как сейчас есть возможность записаться на послезавтра, а вот завтра, например, надо. Можно посмотреть по соседству в Карачаевске, в Учкикене, в Зеленчукской, ну и, собственно говоря, записаться туда, ну или в соседние регионы и получить эту услугу, собственно говоря, там, да, Екатерина?
1: Да,
0: я так понимаю, межрайонная, межрегиональная вот эта история работает.
1: Да, эти услуги, согласно регламенту, экстерриториальный признак. То есть граждане Российской Федерации имеют право подать заявление на получение государственной услуги в любом территориальном органе, на любой территории российского субъекта.
0: То есть, получается, если приобрели автомобиль, ну, в Новом Уренгое, да, скажем так, условно, находитесь там, проживаете временно, прописаны в Карачаево-Черкесии, не надо лететь, получать документы, возвращаться, подали документы по месту нахождения, получили услугу, и портал государственных услуг вам в этом поможет. Никакой сумятицы, суеты, да, и, собственно говоря, адреса, время работы, свободные окошки для приема, система портала госуслуг вам предоставит. Здорово. Что касается регистрации транспортных средств, здесь еще есть один новый функционал, который стал доступен на портале госуслуг. Я хочу, чтобы мы о нем подробно рассказали, Екатерина.
1: Да, действительно, на портале государственных услуг открыт новый функционал по направлению регистрации транспортных средств, а именно получение выписок в отношении транспортных средств или лица, то есть граждан, из государственного реестра транспортных средств. Что это означает? Здесь вы можете, ранее граждане подавали нам обращение, которое госавтоинспекция рассматривала, о получение информации в отношении граждан, например, сколько состоит транспортных средств за гражданином зарегистрировано ли вообще. Эти справки в основном граждане просили, кто на детские пособия подавал, кто для банкротства, оформления процедуры банкротства. И с января этого года внесены в законодательство изменения, добавлен новый функционал. Теперь граждане могут получить такие выписки из госреестра, сидя в любом удобном для себя месте, кто-то дома, кто-то на работе.
0: То есть в РЭО ехать не надо?
1: В РЭО ехать не нужно. Вы можете подать с личного кабинета данный запрос. Выкладка находится также в разделе ВУ «Транспортные средства». Там обозначен перечень. Достаточно просто пролистать вниз ленту и увидеть. Естественно, там тоже государственный портал подсказывает, что именно вы хотите. Идут расшифровки. Есть три вида выписок. Это сокращенные выписки по транспортному средству, расширенные выписки и выписка по лицу. В основном, конечно, более популярны это выписки по лицам, потому что здесь отражается информация по регистрации транспортных средств на граждан. Этот функционал доступен полностью. Очень быстро обрабатывается данная информация. Юридически имеет бланк, полученный в госуслугах, такую же значимость, ту же самую, что если человек придет к нам, обратится, оплатит платеж, предусмотренный законодательством за получение этой выписки, они юридически значимы, обе одинаковые. То есть не нужно думать, что если вы получите ее в госуслугах по этой выкладке, она не будет иметь юридического значения. Она имеет юридическое значение, это закреплено в законодательстве.
0: Здорово. То есть получается еще одна новая услуга по линии госавтоинспекции в электронном формате на госуслугах. И, кстати, да, вот что касается госпошлин, мы упоминаем, да, что действительно ряд услуг предусматривает уплату государственной пошлины. Здесь же на портале госуслуг можно сделать, произвести оплату. Предлагает система несколько способов. Ну, в основном это отечественные карты, МИР разных банков. Платежи защищены, друзья. Вот здесь важный момент. Я хочу отметить, что портал госуслуг совершенствуется. Система защиты достаточно серьезная, потому что, сами понимаете, уровень ответственности. Никаких квитанций дополнительно не надо распечатывать, бежать куда-то в банковское учреждение, платить, стоять там очередь и так далее. Перевели деньги со своего счета, оплатили, и все, система все видит, сотрудники госавтоинспекции все это видят. Все максимально быстро, комфортно, без лишней суеты, что называется. Ну и если мы говорим о транспортных средствах, хотелось бы отметить, что сервисы госуслуг позволяют проверить автомобиль на юридическую чистоту.
1: Да, действительно. Это тоже одно из новых таких новшеств на портале. Ранее на сайте госавтоинспекции была возможность проверить транспортное средство на наличие ограничений, на ДТП, на административные штрафы. Этот функционал был доступен бесплатно для граждан. Транспортные средства проверялись по ВИНу транспортного средства. С переходом на новый сервис, ранее мы его озвучили, это выписки из государственных реестров, данный функционал перенесен в госуслуги. То есть перед покупкой транспортного средства, если сомневаетесь, а более я рекомендую транспортное средство проверять на наличие ограничений, потому что напомню, что если на транспортном средстве, вами приобретенном, значится ограничение, транспортное средство не подлежит перерегистрации, пока имеются действующие ограничения.
0: То есть получается, вы можете попросту, не проверив транспортное средство, отдать деньги, но по факту собственником автомобиля не станете. Оно не перейдет.
1: Перерегистрировать не сможете, да, действительно, потому что законодательство это запрещает. Это одно из оснований для отказа в совершении регистрационных действий. И естественно, что здесь граждане сталкиваются с паникой, потому что не могут перерегистрировать транспортное средство, нужно искать собственника, нужно узнавать, какие ограничения, почему ограничения. Сейчас очень много вариантов, от неуплаты штрафов, налогов до алиментов и судебных исков. Судебные приставы накладывают сами ограничения в рамках своих полномочий, исполнительных производств, и, естественно, снимают тоже они уже по завершении исполнительного производства.
0: Поэтому проверить автомобиль перед покупкой на юридическую силу тоже помогает портал госуслуг. Итак, по регистрации транспортного средства, по актуальным вопросам мы побеседовали, остались у нас водительские удостоверения. Это еще один большой, очень серьезный блок государственных услуг, который оказывает госавтоинспекция, МВД. И что можно сделать посредством портала госуслуг, какой функционал здесь уже доступен?
1: В части, касающейся получения или замены выдачи водительских удостоверений, действительно, портал государственных услуг предусматривает и эту функцию. Порядок действий такой же, как и с транспортными средствами. Необходимо выбрать определенную выкладку, но, естественно, что она будет называться — водительские удостоверения. Далее портал дает подсказки, что необходимо вам получить, потому что услугу можно получить как получение вновь первичное водительское удостоверение. Что имеется в виду? Это после обучения в автошколах. Можно заменить водительское удостоверение, например, по утере или порче бланка, можно заменить по истечению срока его действия, а также можно заменить водительское удостоверение, но это больше в случае автоледи, при смене фамилии или персональных данных. Ну, там имени, отчества, бывают всякие жизненные ситуации у граждан. Вот эти функции основные доступны, портал их описывает, точно так же дает подсказочки.
0: Водительское удостоверение, которое получается впервые, здесь наверняка у новых потенциальных водителей возникают вопросы, как работает вообще эта услуга. Да, порядок получения водительского удостоверения, мы, кстати, об этом уже говорили в одной из наших предыдущих встреч, ну, изначально, да, есть желание, есть возможность, выбираем автошколу, проходим обучение, сдаем квалификационные экзамены непосредственно в автошколе, получаем соответствующее свидетельство, которое как раз-таки и пригодится. Как действуем дальше? Вот на руках свидетельство о завершении обучения в автошколе. Впереди экзамены. Хочется получить побыстрее водительское удостоверение. Как действуем? Какие документы понадобятся? И все-таки мы опять же рекомендуем через госуслуги проводить подачу заявления. Можно это делать также и лично в подразделениях госавтоинспекции. Эта возможность никуда тоже, кстати, не делась. Она тоже остается. Ну, кому-то удобнее так. Но все-таки через госуслуги, особенно если это молодые люди, да, они очень активно электронными сервисами пользуются, и здесь у них не должно возникнуть проблем. Екатерина, какие документы понадобятся для того, чтобы записаться на прохождение экзаменов на получение водительского удостоверения?
1: Здесь все точно так же легко, как и с транспортными средствами. Помним, что действительно, как вы и сказали, это первый документ, который предоставляется, это свидетельство о получении профессии, то, что выдает вам автошкола. Далее необходима медицинская справка установленного образца, естественно, с действующим сроком. Напомню, что она действует год. Также паспорт гражданина Российской Федерации и уплата государственной пошлины. Действительно, проще, на мой взгляд, и легче подать в портале государственных услуг, выбрать то же самое удобное для себя время, слоты, оплатить госпошлину и уже подойти к назначенному времени. Сдать документы и ожидать, когда
0: сдать вас... Сдать оригиналы документов.
1: Конечно, да, оригиналы, да.
0: Ну, опять же, друзья, в чем удобство? Во-первых, вы подойдете к удобному для себя времени, во-вторых, вы не будете никаких бумаг вручную заполнять в подразделениях, да, то есть не будете мучиться, куда что написать, как заполнить, а как здесь, а что здесь нужно делать. Система и сотрудник сформируют уже за вас заявление, вам останется его только подписать и сдать оригиналы документов. Ну и дальше проходить всю процедуру экзаменационную. Она длительная, сложная, но, друзья, для тех, кто учится добросовестно, добросовестно осваивает правила дорожного движения и овладел навыками вождения транспортного средства, сложности возникнуть не должно. Ну и, собственно говоря, когда вся эта процедура происходит, водительское удостоверение уже выдается, пошлина уплачена, здесь никаких уже сложностей нет. Хорошо, при замене водительского удостоверения процедура как происходит? Вот есть уже на руках водительское удостоверение, 10 лет, например, прошло, что мы делаем? И, кстати, да, давайте вот здесь подробнее и о тех удостоверениях, которые автоматически продлялись. Было много восторга у людей, сроки действия водительских удостоверений, которых истекали в прошлые годы, тогда напомним, что было принято решение, постановление правительства, и сроки действия продлевались на 3 года. Екатерина, напомните хронологию событий.
1: Да, действительно, были изданы нормативные документы, которые продлевали срок действия водительских удостоверений 2 года. Они продлевались на период 3 лет. В настоящее время с этого года, с 1 января, такого постановления правительства нет. То есть автоматического продления не предусмотрено. Но те водительские удостоверения, которые были продлены на 3 года, естественно, до срока истечения действуют. Не нужно в панике бежать, срочно менять. Но наступил тот период, когда первичные продления, это 21-22 год были, когда водительские удостоверения действительно уже и эти продленные 3 года истекли. Соответственно, граждане обязаны заменить водительские удостоверения вновь. Сейчас большое количество граждан, которые обращаются за этой услугой, те, которые истекли 10 лет водительского удостоверения, первичные первый
0: и плюс
1: раз.
0: 3 года и автоматического плюс те, которые, продления. То есть 3, люди по 13 лет уже не меняли водительское удостоверение, а те, кому повезло.
1: Да, те, кому повезло, но сейчас обязаны, естественно, поменять. Объем заявителей увеличился. Напомню, что при замене водительского удостоверения по истечению 10 лет, помимо подачи заявления, выбора слота, уплаты государственной пошлины, Также гражданам необходимо получить медицинское заключение о состоянии здоровья и о допуске к определенным категориям, потому что есть граждане, у которых открыты категории, например, Б, С, Д, Б, Е, Д, Е. Но по каким-то причинам медицинская комиссия, ну, условно не допускает категории С. Напомню, что если в медицинском заключении эта категория будет закрыта водительским открытым, мы приостановим, пока мы ее не дадим до того, как будет медицинское состояние.
0: То есть состояние здоровья учитывается. Вот для чего как раз, кстати, проходит замена водительского удостоверения, наверное, в первую очередь для того, чтобы реально оценивать изменения состояния здоровья водителя.
1: Да.
0: Ну что, друзья, здесь все понятно. То есть если срок действия вашего водительского удостоверения истек, 10 лет прошло, мы, собственно говоря, получаем медсправочку, подкрепляем документы вместе с медсправкой на портал госуслуг, выбираем время для замены и так далее, приходим и получаем. Здесь экзамены сдавать не придется через 10 лет. Вот это очень важный, приятный такой, скажем, бонус. Хорошо, друзья, есть важное объявление, есть технические моменты, о которых хотелось бы напомнить, а точнее сообщить, возможно, кому-то впервые. Есть технические сложности. Что-то с телефонной линией, да, в нашем межрайонном подразделении. Но это временная трудность. Екатерина?
1: Да, действительно. Вчера были у нас зафиксированы сбои телефонных линий. Номера, которые были указаны на сайте государственных услуг, как контактные для граждан, для получения информации, консультации. Сейчас пока недоступны. Ростелеком проводит технические работы по устранению данной проблемы, поэтому как только телефонные номера будут доступны, мы дадим повторное объявление, чтобы граждане были в курсе, что технические неполадки устранены, и телефонные номера будут уже доступны для получения консультаций.
0: Друзья, важный момент. Вот консультации можно получить по телефону. Пока несколько дней это временные технические трудности, но телефонные линии работают. Номера указаны на портале госуслуг, на официальном сайте МВД по Карачаево-Черкесской Республике, госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Много информационных материалов, а портал госуслуги, кстати, тоже обладает вот таким функционалом. Есть часто задаваемые вопросы, можно при подаче заявления или перед таковой обратиться, посмотреть, почитать, разобраться в вашей ситуации. Ну и никогда инспекторы на местах не откажут вам в получении подробнейшей информации. Ну и, кстати, еще один такой хороший ресурс, это средства массовой информации, наши радиоэфиры тоже позволяют получать вопросы на ваши актуальные вопросы. Друзья, мы сегодня узнали о том, что граждане очень активно пользуются порталом госуслуг для получения государственных услуг по линии госавтоинспекции. Это регистрация и учет транспортных средств, выдача и замена водительских удостоверений. Вопросы бывают, нововведений достаточно много, но вся законодательная база издается к тому и для того, чтобы нам с вами, обычным гражданам, становилось легче получать эти госуслуги, менять, получать водительское удостоверение, открывать новые категории, регистрировать транспорт, снимать его с регистрации и так далее. Ну и это очень здорово на самом деле. Портал госуслуги вам в помощь. Екатерина, вам заключительное слово и возможность обратиться к радиослушателям.
1: Действительно, хочу обратиться к радиослушателям о том, чтобы при выборе госуслуг, которые гражданам необходимо получать, относились серьезно в случае, когда граждане хотят получить водительское удостоверение. Выбирайте автошколу, которая будет иметь сертификаты и лицензии для того, чтобы получать качественное обучение, для того, чтобы потом пройти все-таки эти теоретические, практические экзамены.
0: Все успешно.
1: Да, и быть уже водителем, который будет нести ответственность. Напомню, что быть водителем не просто нести ответственность только за себя, но и за жизнь других участников дорожного движения. А также при покупке или продаже транспортного средства будьте внимательны, защищайте свои юридические права. Я уже ранее вам говорила о том, что при продаже или покупке транспортных средств первое, что обращайте внимание на чистоту транспортного средства юридически, это ограничения на составление документов, которые зафиксируют переход права собственности. И, соответственно, хочется пожелать наилучших успехов тем, кто сейчас проходит обучение по получению водительских удостоверений, успехов сдачи экзаменов и, конечно, легкой дороги тем, кто уже зарегистрировал транспортные средства и является участником дорожного движения.
0: Надеемся, что ваши автопутешествия будут проходить без неприятных моментов. Ну а с документами все будет хорошо и вовремя. Об этом сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений позаботятся. Мы благодарим нашу гостью, прощаемся. Но наш радиоэфир продолжится. Новая радиовстреча в ближайший вторник в 12:45 здесь на КЧРФМ. До свидания.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы +17, днем до +32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью +14, днем +31. Ясно. В Донбае ночью +15, днем +26. Солнечно. В Архызе +13, ночью, днем +27, безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
3: Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама на 104.5.
5: В хоромах своих аз есмь царь.
6: Каждый в своем доме царь.
5: А царским хоромам царская защита.
6: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
8: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
9: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
10: Возрастная категория 14+.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: А ты готов к новому учебному году? А «Чемпион» готов и ждет только тебя! В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» началась акция «Две цены». Кроссовки, спортивные костюмы, куртки по 1500 и 3500 рублей. Все известные бренды в одном дисконт-центре спортивной одежды. Встречай осень с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: не любовь.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 23 августа – День воинской славы России. В 1943 году завершилась битва на Курской дуге. В сражении, продолжавшемся 50 дней и ночей, немецкая армия потеряла 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов. Части Красной армии отбросили противника на запад на 150 километров и освободили Харьков. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила перелом в Великой Отечественной войне. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Усть-Джигути, Полки.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской республики» отличившимся педагогам. В Черкесске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: понравилось. Пока горят города на планете, чтобы понравиться.
1: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.

0: День проходит монотонно. Слова скопились в горле кома.
1: Мы пацаки с планеты Земля. А вы кто?

0: 104.5. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
1: Сейчас 21 век, ваше величество.
2: ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок.
4: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
0: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Где мне дом с баней найти?
8: Все на сайте «Этажи».
7: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
8: Там же на сайте «Этажи».
7: А ипотеку быстро и выгодно?
8: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
7: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
8: Найди свой дом на «Этажи.ком».
9: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило – в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5. Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконт-центр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В Карачаево-Черкесии по делу о мошенничестве с субсидиями следователь выявил еще 3 преступления на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее было установлено, что 59-летний индивидуальный предприниматель из аула Кумыш, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства, в 2024 году предоставил в Министерство сельского хозяйства пакет документов с заведомо ложными сведениями о затратах на корма для мелкого рогатого скота. Фермер получил субсидию в размере 415 тысяч рублей, но потратил их на личные нужды, а не по назначению. Также было установлено, что в 2024-2025 годах мужчина совершил еще 3 аналогичные преступления на общую сумму более 1 миллиона 66 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. В Карачаево-Черкесии начался второй этап антинаркотического мероприятия «МАК». Ее проводит МВД по Карачаево-Черкесии во взаимодействии с различными ведомствами с 17 по 26 августа. Операция направлена на выявление и перекрытие нелегальных каналов транспортировки наркотиков, противодействие культивированию растений с наркотическими веществами, уничтожение дикорастущих очагов. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 или 102 с мобильного. Житель Черкесска подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ранее сотрудниками полиции около автодороги Черкесск-Талык был задержан злоумышленник, у которого в ходе осмотра был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, в пакете находились части растения конопля, которое он сорвал для личного потребления, без цели сбыта. Согласно заключению экспертов, в пакете находилось наркотическое средство массой свыше 168 граммов. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В Иджигутинском районе 59-летний житель села Важное на возмездной основе добровольно сдал полиции незарегистрированное ружье и 11 патронов к нему. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что добровольная сдача в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение. За сокрытие нелегального оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет в соответствии с 222 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. При помощи системы «Паутина» за сутки сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску задержали и передали судебным приставам 4 транспортные средства, водители которых попадают под категорию злостных неплательщиков административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности в установленные законом сроки собственники не оплатили 380 административных штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей. Госавтоинспекция Республики призывает всех к соблюдению правил дорожного движения. Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере. 42-летнего жителя Карачаевска подозревают в том, что он незаконно спилил 5 буков у аула Нижняя Мара, причинив ущерб лесному фонду на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Злоумышленник планировал продать древесину, но был задержан полицией. Спиленные деревья изъяты и переданы на хранение лесникам. Материалы уголовного дела направлены в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 5,5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши! Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион», Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

океаном. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 23 августа – День воинской славы России. В 1943 году завершилась битва на Курской дуге. В сражении, продолжавшемся 50 дней и ночей, немецкая армия потеряла 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов. Части Красной армии отбросили противника на запад на 150 километров и освободили Харьков. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила перелом в Великой Отечественной войне. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Зеленчукской 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики» отличившимся педагогам. В Черкеске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона Юбилейный. Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарной плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Action!
1: Реклама на 104.5.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбае ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно. В Архызе плюс 13, ночью, днем плюс 27, безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбае ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно. В Архызе плюс 13, ночью, днем плюс 27. Безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твой уважаемый привенец, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Черкесске 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской республики» отличившимся педагогам. В Черкесске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и пять.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Лето создано для скорости. А в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: снежный город.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбайе ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кени, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики» отличившимся педагогам. В Черкеске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар? Ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбае ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно. В Архызе плюс 13, ночью, днем плюс 27. Безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит, за каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило: в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Маяки 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 23 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 32 градусов. Ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 31. Ясно. В Донбае ночью плюс 15, днем плюс 26. Солнечно. В Архызе плюс 13, ночью, днем плюс 27. Безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 23 августа – День воинской славы России. В 1943 году завершилась битва на Курской дуге. В сражении, продолжавшемся 50 дней и ночей, немецкая армия потеряла 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов. Части Красной армии отбросили противника на запад на 150 километров и освободили Харьков. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила перелом в Великой Отечественной войне. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архизе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики», отличившимся педагогом. В Черкеске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: между изм.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 22, днем плюс 28, небольшой дождь, в Карачаевске плюс 18, ночью днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно серьезно.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кенни 3.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаева-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики» отличившимся педагогам. В Черкеске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и констовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧР.